FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Небольшой дождь – это объединяющее всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

Рекорд эфира на центре. Алак, Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек. Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. В

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Гражданам союзного государства на основании гражданства могут упростить процедуру получения разрешения на проживание. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников союзного государства. Из документа также следует, что сроки рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращаются с 3 до 2 месяцев. В Беларуси изменили правила перепланировки квартир. Теперь для устройства гидро-, пара- и звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Также больше не обязательно заключать договор строительного подряда. Работу можно выполнить самостоятельно или с привлечением специалистов. Кроме того, остекленение балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. Белавия и Аэрофлот запустили единый билет для перелетов с пересадкой. Теперь пассажирам из Минска доступны единые билеты для перелетов через Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. Первый сегмент перелета из города в Беларуси будет выполнять Белавия, ну а далее Аэрофлот. Сегодня в Минске перекрывают часть улицы Мельника. Это не только для транспорта, но и для пешеходов. Это связано с производством работ по строительству третьей линии метрополитена. Поэтому будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Мельника. Это на участке от переулка Димитрова до местного проезда здания номер 8 по улице Мельника. Это запрет будет действовать в обоих направлениях. Также в зоне проведения работ будет ограничено движение пешеходов. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царское Бай. И по телефону плюс 375 29 716 44 44. И в завершение, в Италии ввели штрафы за появление в общественных местах в купальниках. Такие правила заработали в туристической рыбацкой деревне Варенна, которая находится на побережье озера Комо в Италии. Нарушителей, появившихся в общественных зонах с обнаженным торсом или в купальниках, будут штрафовать. Речь идет о суммах от 50 до 200 евро. Я, Марина Максимович, хорошего

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм, Кипом Билибен. Впереди еще много нового и интересного.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Белорусский трек.

0: премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: небольшой дождь – это объединяющее всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыть

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко рассказал, что видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Глава государства заявил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном стало историческим событием и придает визиту узбекского коллеги особое значение. Количество киберпреступлений в Беларуси за полгода увеличилось на 10%. Каждое третье преступление на территории нашей страны – это звонки, когда злоумышленники под различными предлогами предлагают людям передать им денежные средства, перечислить их на безопасные счета, либо осуществить какие-то манипуляции в части установления дополнительного программного обеспечения, рассказали в МВД. По данным экспертов, на телефонный обман приходится 70% всего материального ущерба от преступлений. Средняя сумма, которую теряют потерпевшие в результате таких махинаций, превышает 8 тысяч рублей. А самым массовым по количеству совершаемых преступлений по числу потерпевших является способ мошенничества через продажу товаров в интернете. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме на улице Ленина в Минске. Инцидент, напомню, произошел вечером 28 июня. Возгорание началось на мансардном этаже дома номер 9 по улице Ленина, но пламя вскоре распространилось и на помещение. В результате пожара было повреждено и уничтожено имущество на сумму не менее 450 тысяч рублей. По результатам проведенной проверки выяснилось, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов. Следователи устанавливают лица, причастные к возникновению пожара и объему причиненного ущерба. В Беларуси укушенных клещами становится больше. В текущем году к медикам уже обратилось около 18 тысяч пострадавших от этих насекомых. Их количество значительно увеличилось из-за благоприятного климата. Также высокой численности паразитов способствует увеличение численности диких мелких млекопитающих и грызунов. Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам. Новости компании только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ну и в завершение, в Гомеле на дне Сожева Таласосвод обнаружила останки животных, которые обитали на территории Беларуси десятки тысяч лет назад. Среди находок позвонок, ребро и часть челюсти шерстистого мамонта, а также кость запястья бизона. Кости хорошо сохранились, их передали специалистам музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля для очистки и изучения. После находки планируют показать на выставке. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

белорусский трек.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
2: Центр FM.
1: Новый трек.

0: небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

Гонки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Ровно 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси. Второй тур президентских выборов состоялся 10 июля 1994 года. Депутат Верховного Совета Александр Лукашенко набрал 80,3% голосов избирателей. Верховный Совет Беларуси 15 марта 1994 года принял конституцию, в которой была учреждена должность президента. До этого момента Беларусь являлась парламентской республикой. Беларусам упростят получение ВНЖ в России, а сроки оформления документов сократят. Кроме того, расширится список белорусских документов, по которым можно будет свободно въезжать, выезжать и находиться в России. Накануне Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. В текущем году планируют отремонтировать более 11 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Объемы и источники финансирования уже определены, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Минтрансу и обслуживающие дороги республиканского значения уже опробовали технологии, которые показали себя в Гомель-Облстрое и Гомель-Автодоре. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства намерены распространить эти наработки на всю страну. В Минске китайские и белорусские офтальмологи обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве. Это очередной этап реализации международной программы, которая нацелена на повышение доступности и качества медпомощи. Белорусская офтальмологическая служба располагает всем необходимым для эффективной работы специалистами, технологиями и оборудованием. А Китай известен сильной научной и клинической школой в этой области. Совместная работа позволит добиться более высоких результатов в лечении пациентов. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физлиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение, акробат из Китая Ли Цинбо установил необычный мировой рекорд. Он преодолел на голове 40 ступеней без помощи рук и ног. По правилам ему нельзя было касаться опоры, а также задерживаться на ступенях дольше, чем на 5 секунд. Кстати, предыдущий рекорд составлял 36 ступенек и держался более 10 лет. Его тоже установил гражданин Китая. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты минского «Динамо» уступили «Селексу» на старте квалификации Лиги конференций. Номинально домашний матч первого раунда отбора, который состоялся в Болгарии, завершился со счетом 1-0 в пользу северомакедонского клуба. Ответная встреча пройдет 16 июля в Скопье. Победитель этого противостояния будет соперничать во втором раунде квалификации Лиги конференций с азербайджанским «Нефчи». Третий чемпионат мира подряд сборная Франции выходит в полуфинал. В 1/4 трехцветные победили футболистов Марокко 2-0. И вновь веское слово сказал лидер команды Килиан Мбаппе. Он забил сам и сделал голевую передачу на Усмана Дембеле. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров этого мундиаля. У обоих футболистов по 8 голов. Хотя лидер сборной Франции мог и обойти звездного аргентинца, но не реализовал пенальти. Сегодня на чемпионате мира определится еще один полуфиналист, и болельщиков ждет суперматч Испания-Бельгия. Начало в 22:00. Победитель противостояния в 1/2 сыграет с командой Франции. Близится к развязке и третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. И впервые с 2009 года в финале женского одиночного разряда сыграют представительницы одной страны. В этом году в решающем поединке сойдутся чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова. 17 лет назад Серена Уильямс обыграла в финале Уимблдона свою сестру Винус. Напомню, лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко завершила борьбу на кортах Лондона на стадии 1/8 финала, уступив японке Наоми Осаке. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек. Wasting nights.

0: небольшой дождь – это объединяющее всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Проекты, издающие EDM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop, love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: ждем вас.
1: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Общая стоимость проектов составит 164 миллиона долларов. Среди проектов – птицеводческий кластер, текстильная фабрика, а также предприятия, которые будут заниматься хранением и переработкой плодоовощной продукции. Сейчас в Узбекистане работают 250 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси 110 узбекских предприятий. В Беларуси изменили правила перепланировки квартир. Теперь для устройства гидропара и звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Также больше не обязательно заключать договор строительного подряда. Работы можно выполнить самостоятельно или с привлечением специалистов. Кроме того, остекленение балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. Количество киберпреступлений в нашей стране за полгода увеличилось на 10%. Каждое третье преступление на территории Беларуси – это звонки, когда злоумышленники под различными предлогами предлагают людям передать им деньги, перечислить их на безопасные, так сказать, счета, либо осуществить какие-то манипуляции в части установления дополнительного программного обеспечения. Об этом рассказали в МВД. По данным экспертов, на телефонный обман приходится 70% всего материального ущерба от преступлений. Самым массовым по количеству совершенных преступлений по числу потерпевших является мошенничество через продажу товаров в интернете. Белавия и Аэрофлот запустили единый билет для перелетов с пересадкой. Теперь пассажирам из Минска доступны единые билеты для перелетов через Санкт-Петербург, Сочи, Москву, Казань и Екатеринбург. Первый сегмент перелета из городов Беларуси будет выполнять Белавия, ну а далее Аэрофлот. И в завершение, в Витебске в преддверии Славянского базара появились эксклюзивные васильковые светофоры. Они установлены на 5 городских перекрестках. Идею предложили сотрудники дирекции фестиваля, а ГАИ ее поддержали. Теперь желтый сигнал напоминает не только о безопасности, но и о приближающемся празднике, создавая таким образом особое настроение. В планах оборудовать васильковыми светофорами и другие автодороги города, ну а после завершения фестиваля цветочный декор убирать не станут. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр.

0: небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурсов.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. С этого месяца стартовал прием заявлений на материальную помощь к школе. Выплаты начнут поступать в августе. Государственная адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, в том числе многодетным. Размеры этих выплат определяют районные комиссии, в каждом случае индивидуально, исходя из конкретной жизненной ситуации и дохода семьи. На данный момент размер единовременной материальной помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. В Минприроды напомнили, что за нескошенную траву на участке можно получить штраф до 1250 рублей. Требования по высоте травы действуют в стране с 2012 года, а в прошлом году допустимый размер должен быть не более 20 сантиметров. Минприроды напомнили, что правило касается санитарной безопасности, пожарных рисков и общего внешнего вида территории. Там также обратили внимание, что требования не относятся к Минску в полном объеме. Для столицы и парков города действуют свои нормы. Промо-проект «Васильковый тур» от Славянского базара путешествует по Беларуси. Его уже встретили в Гродно на день. Город погрузился в атмосферу фестивального Витебска. В праздничные улицы превратили холлы торгового центра. На одной из них организована выставка фотографий Белта с самыми яркими моментами за 35 лет истории. Проект стартовал за 35 дней до открытия юбилейного Славянского базара и охватил все областные центры. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, к 2050 году раковые заболевания будут у каждого пятого жителя планеты. Об этом заявили в ВОЗ. Сегодня в мире ежегодно выявляется около 20,5 миллионов новых случаев таких заболеваний, от которых умирает около 10 миллионов человек. Менее чем через 25 лет в мире будет ежегодно выявляться 35 миллионов новых случаев рака. Это на 70% больше, чем сейчас, говорится в свежем докладе Всемирной организации здравоохранения. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневного прослушивания. Фанаты заметили, что альбомная версия отличается от той, что Гаррикс играет на концертах, поэтому не исключено появление отдельной фестивальной версии.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Небольшой дождь – это объединяющее всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в «Аскона». С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Jenniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: ждем вас.
1: Ровно 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом Беларуси. Второй тур президентских выборов состоялся 10 июля 1994 года. Депутат Верховного Совета Александр Лукашенко набрал 80,3% голосов избирателей. Верховный Совет Беларуси 15 марта 1994 года принял конституцию, в которой была учреждена должность президента. До этого момента Беларусь являлась парламентской республикой. Белорусам упростят получение ВНЖ в России, а сроки оформления документов сократят. Кроме того, расширится список белорусских документов, по которым можно будет свободно въезжать, выезжать и находиться в России. Накануне Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. С 1 июля в Беларуси начали действовать обновленные перечни профессий, которые дают право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работы изменились и стали менее опасными для здоровья человека. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме на улице Ленина в Минске. Инцидент произошел, напомню, вечером 28 июня. Возгорание началось на мансардном этаже дома номер 9 по улице Ленина, но пламя вскоре распространилось и на помещение. В результате пожара было повреждено и уничтожено имущество на сумму не менее 450 тысяч рублей. По результатам проведенной проверки выяснилось, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Ну и в завершение зимней олимпиады во французских Альпах впервые в истории пройдет при равенстве полов по квотам участников. А также обновлен список дисциплин. В программу добавят фрирайд, лыжи и сноуборд. Это катание на экстремальных горных склонах в неподготовленных трасс. И полностью уберут одну из старейших классических дисциплин – лыжное двоеборье. Этот вид непрерывно входил в программу с самых первых зимних игр 1924 года в Шимани. Игры во Франции пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года и станут первыми с гендерным паритетом по квотам. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Wi-Fi на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Общая стоимость проектов составит 164 миллиона долларов. Среди проектов птицеводческий кластер, текстильная фабрика, а также предприятия, которые будут заниматься хранением и переработкой плодоовощной продукции. Сейчас в Узбекистане работают 250 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси 110 узбекских предприятий. Белорусскую атомную станцию сегодня с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики. Наталья Качанова ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. Свыше 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов. Белорусы смогут въезжать в Гибралтар по обычным шенгенским визам. С 15 июля на этой территории Великобритании заработают пограничные правила шенгенской зоны. Новшество предусмотрено соглашением между ЕС и Великобританией. Договор формально не включает регион в Шенген, но убирает физический барьер на границе с Испанией. Раньше для такой поездки белорусам требовалась специальная местная или долгосрочная британская виза. Теперь попасть туда с испанской стороны можно будет свободно, так же как и из Франции в Монако или из Италии в Сан-Марино. Белорусская железная дорога возобновляет движение всех поездов на городских направлениях, которые связывают столицу с городами-спутниками. На период ремонтных работ подвижной состав городских линий временно замещался составами серии R9. Сейчас пассажиры вернулись на привычные маршруты с комфортным расписанием. Обновленные поезда будут курсировать по трем основным направлениям: Минск-Беларусь, Минск-Красное Знамя и Минск-Рудинск. Пассажиропоток на данных участках традиционно остается высоким. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: небольшой дождь – это объединяющая всю Беларусь в пятницу. По температуре, значит. В Гродно и Бресте 17 градусов тепла, в Минске и Витебске 19, в Гомеле и Могилеве до 22.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Плюс. Ждем вас.
1: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств на 164 миллиона долларов. Один из итогов форума регионов двух стран и переговоров на высшем уровне. Новые проекты реализуют в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Это птицеводческий кластер, текстильное производство, предприятие по хранению и переработке плодоовощной продукции. Эксперты отмечают высокий уровень партнерства Минска и Ташкента. Сейчас в Узбекистане 250 компаний с белорусским капиталом, 110 с узбекским капиталом работают в Беларуси. Впечатляют и перспективы, о которых договорились президенты Беларуси и Узбекистана. Один из основных итогов официального визита в нашу страну главы Узбекистана – подписанная декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Также лидеры согласовали принципиально новый подход в отношениях. Подтверждена цель выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Судьбоносный день в истории суверенной Беларуси. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом страны. Беларусь после обретения независимости дольше других постсоветских стран определялась с формой правления. К 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Стране нужен лидер, способный не просто взять весь груз ответственности, но объединить общество и навести порядок во всех сферах. Человек не из числа старой номенклатуры, либо политической верхушки тех лет. Тот, кто ни с левыми, ни с правыми, а с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко белорусы доверили свое будущее. Свыше 80% проголосовавших выбрали Александра Лукашенко. Спеть караоке вместе со звездой и побороться за звание самого преданного поклонника Славянского базара. Легендарный фестиваль стартует уже на следующей неделе. А пока по Беларуси колесит его промо-проект «Васильковый тур». Его уже встретили на западе страны в Гродно. На день город погрузился в атмосферу фестивального Витебска. Дождь за окном тоже в унисон. В праздничные улицы превратили холлы торгового центра. На одной выставке фотографии Белта с самыми яркими моментами за 35 лет истории. Кто-то вспомнит, как ездил, кто-то вдохновится и решится поехать. Рядом улица с ремесленными рядами, они тоже неотъемлемая часть фестиваля. Ручной работы, украшения, игрушки, сумки, одежда и почти на каждом символ Славянского базара – Василек. Для знатоков организовали квиз, почти 40 человек вместе вспоминали даты, рекорды, композиции, имена победителей. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневного прослушивания. Фанаты заметили, что альбомная версия отличается от той, что Гаррикс играет на концертах, поэтому не исключено появление отдельной фестивальной версии.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Новый трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: Это про спа, Тайка Луни, Feel Your Mind называется. Хит 16.30 на часах. Мое почтение, большой-большой привет тебе, Центр ФМ, на связи с лучшей музыкой, любимой музыкой, танцевальной музыкой. Все, как мы здесь действительно любим слышать. И, конечно, двигаясь дальше, будем слушать непременно. Напомню, что ровно в 5 вечера мы встречаемся в Центр ФМ ТОП-20, очередные итоги недели. Хит-парад уже готов, остается дело за малым подвести итоги. Так что вот, собственно, настраивайся, и через полчаса встречаемся в нем. Сейчас время новостей, ну а сразу после здесь The Chainsmokers с хитом «Эхо». Джон Саммит и его «Crystallized». Здесь же The Disco Boys, Night and Day. И обязательно будем слушать Zest от Криса Авангард и много другой музыки уже через 2 минуты. Доброго дня, не скучай.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Судьбоносный день в истории суверенной Белоруссии. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом страны. Беларусь после обретения независимости дольше других постсоветских стран определялась с формой правления. К 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Стране нужен лидер, способный не просто взять весь груз ответственности, но и объединить общество и навести порядок во всех сферах. Человек не из числа старой номенклатуры либо политической верхушки тех лет. Тот, кто не с левыми, не с правыми, а с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко белорусы доверили свое будущее. Свыше 80% проголосовавших выбрали Александра Лукашенко. Российский вектор. Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям. Такое мнение высказывают и Минск, и Москва по результатам последних двусторонних и международных форумов. Речь в первую очередь о форуме регионов Беларуси и России, который прошел в июне, и крупной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Наша страна была и одним из организаторов и участником. Акцент на развитие межрегиональных связей, благодаря чему уже можно говорить о достижении высокого уровня промкооперации и импортозамещения. Еврозима под угрозой. Закачка газа в хранилище упала до минимума за 6 лет. Данные приводит Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры. С начала месяца показатели в европейских странах на минимуме за последние 6 лет. Создание запасов осложняется жаркой погодой в регионе. Сейчас хранилища заполнены всего наполовину, на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% до 1 декабря. Известная картина Марка Шагала «Над городом» будет экспонироваться в художественном музее Витебска в дни Славянского базара. Полотно приедет в Витебск из собрания Третьяковской галереи. Для экспонирования картины в художественном музее подготовлен отдельный зал. Первый показ всемирно известной картины состоится в день открытия Славянского базара в Витебске 16 июля. «Над городом» считается одной из самых известных работ Шагала и входит в его знаменитый триптих наряду с работами «Прогулка» и «Двойной портрет». Я Евгений Лашковский. И хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты минского «Динамо» уступили «Селексу» на старте квалификации Лиги конференций. Номинально домашний матч первого раунда отбора, который состоялся в Болгарии, завершился со счетом 1-0 в пользу северомакедонского клуба. Ответная встреча пройдет 16 июля в Скопье. Победитель этого противостояния будет соперничать во втором раунде квалификации Лиги конференций с азербайджанским «Нефчи». Третий чемпионат мира подряд сборная Франции выходит в полуфинал. В 1/4 трехцветные победили футболистов Марокко 2-0. И вновь веское слово сказал лидер команды Килиан Мбаппе. Он забил сам и сделал голевую передачу на Усмана Дембеле. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров этого мундиаля. У обоих футболистов по 8 голов. Хотя лидер сборной Франции мог и обойти звездного аргентинца, но не реализовал пенальти. Сегодня на чемпионате мира определится еще один полуфиналист, и болельщиков ждет суперматч Испания-Бельгия. Начало в 22:00. Победитель противостояния в 1/2 сыграет с командой Франции. Близится к развязке и третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. И впервые с 2009 года в финале женского одиночного разряда сыграют представительницы одной страны. В этом году в решающем поединке сойдутся чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова. 17 лет назад Серена Уильямс обыграла в финале Уимблдона свою сестру Винус. Напомню, лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко завершила борьбу на кортах Лондона на стадии 1/8 финала, уступив японке Наоми Осаке. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Децентр.фм.бай. Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Ну, так вот здорово, весело, прекрасно открывается для нас вечер этой пятницы вместе с хитом Дона Диабло «Go home with a stranger». Двигаемся действительно в направлении дома или по другим каким-то важным, или, быть может, не очень важным делам, надеюсь, приятным делам, вместе с прекрасной музыкой. И музыкой она появится здесь через мгновение, а именно наш Центр FM ТОП-20, очередной эпизод «Радио Двадцаточки», он ждет твоего внимания, так что дождись ты его. Через минуту встречаемся.
1: Погода. Центр FM.
2: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Выходные встречай и проводи весело и правильно, естественно, с нашим Центр FM ТОП-20, который летит тебе очередной музыкальный привет именно от Центра FM. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в нашу обновленную радио-двадцаточку Центр FM ТОП-20. Это чарт лучшей, несомненно, твоей любимой музыки, которую ты же и выбираешь. В нем встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно, повторяемся по субботам, по воскресеньям. Делаем максимум приятного для себя, под вводим музыкальные итоги и, конечно, выбираем любимый хит-хит недели в ближайшие 2 часа. Этим и займемся. Я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в параде звезд на этой неделе. И, как и обычно, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я тебя благодарю за активность. Заглядывай в любое удобное для тебя время, действуй, голосуй, лайкай музыку. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, хорошего настроения тебе и самого приятного прослушивания Центр FM ТОП-20. Начнем, пожалуй.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Начнем с потерь. Они у нас сегодня случились. Они досчитались одного хита. Lose My Mind он называется. Это ветеран чарта. Еще буквально вот до этой минуты в нем располагался Дон Диабло, вернее, Дон Толивер, Доджа Кэт, Lose My Mind, он так и называется. Но отныне будем слушать его с удовольствием. Я очень на это надеюсь. В рамках Центра FM, но не в рамках радио двадцатки лучших любимых. Зато чарт пополнился свежим хитом. Каким именно? Расскажу чуть позже.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Ну а пока давай открывать нашу двадцатку. Открывает ее на этой неделе Джонас Блю. Кстати, совсем недавно артист дал очень откровенное интервью изданию Billboard. Он раскритиковал текущее ужасающее состояние искусственного интеллекта в музыкальной индустрии и объяснил, почему решил отказаться от штамповки поп-хитов. Артист официально объявил о радикальном перезапуске своей карьеры, объяснил, почему он решил полностью разорвать связи с мейджор-лейблами, прекратить штамповать коммерческие поп-треки и почему современное использование искусственного интеллекта в индустрии вызывает у него только ужас. Джонас признался, что последние годы существования в жестких рамках крупных музыкальных корпораций привели его к глубокому творческому кризису. По его словам, индустрия превратилась в бездушную машину по производству контента. Постоянная погоня за стримами, строгие дедлайны лейблов и требования создавать исключительно коммерчески успешные поп-радиохиты задушили в нем художника. В итоге он принял решение не продлевать контракты с крупными игроками и ушел на культовый независимый хаус-лейбл Defected Records. На этот шаг он пошел ради возвращения к своим корням, чистой клубной культуре и андеграундному хаус-звучанию. Одной из самых резонансных тем того же интервью стала жесткая критика генеративного и искусственного интеллекта. Джонас Блю не стал сглаживать углы и назвал текущую ситуацию в индустрии ужасающей. Диджей убежден, что ИИ-инструменты, которые сейчас массово внедряются мейджорами для генерации текстов, мелодий и даже целых треков, лишают музыку души и превращают ее в суррогат. Алгоритмы ориентируются не на уже существующие паттерны, создавая вторичный продукт. Джонас считает, что это убивает саму суть музыкального новаторства и стирает индивидуальность артистов. Вместо того, чтобы поддаться цифровым трендам автоматизации, Джонас Блю выбрал прям противоположный путь. Его новый сингл «Girl» и последующий материал создаются без использования ИИ с акцентом на аналоговые синтезаторы, живые инструменты, атмосферу французского хауса начала 2000-х. «Я просто хочу снова делать музыку, которая заставляет людей двигаться и чувствовать себя живыми, а не просто служить фоном для алгоритмов», — резюмировал артист. Вот такие новости, такие интересности от Jonas Blue. В нашем же чарте сегодня звучит его Age of Desire. У него минус 2 пункта и 20-я строчка в итоге. Стало быть, и главная заявка на вылет из парада звезд. Голосуй, поддерживая Age of Desire, если считаешь, что он достоин еще подержаться, еще позвучать. Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Only You, продолжение гениальной истории под названием Love Tonight. Это все шоу с горячий музыкальный привет из Австралии от этих артистов, от этого диджей-дуэта, конечно, прекрасного диджей-дуэта и мега-талантливого. 19-я строчка сегодня у Only You. А, к слову, минус 2 пункта у шоу. Ну и, собственно, да, еще один претендент на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20. Желаешь сохранить шоу в рамках радио двадцатки, поддержи лайком на Центр FM Бай. Тут все просто. Ну а мы готовимся встретить 18-ю позицию списка. И вот тут наша обновочка. Встречаем! Satisfy! Так он называется. Келвин Харрис, Джази. Выступит у нас совсем скоро. Дождись, послушай. Ну а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место. Новинка чарта.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот это наша обновочка. Новинка недели. Кевин Харрис и Джази представили свой трек «Satisfy». Этим летом Харрис снова уверенно закрепляет за собой статус одного из главных поставщиков танцевальных хитов. Это просто очевидно. Новый сингл звезды активно поддерживают мировые радиостанции и клубные площадки. А критики отмечают, что диджей определенно возвращается к своему фирменному солнечному хаос-звучанию. Голос Джази идеально вписался в эту атмосферу. Легко, эмоционально, очень по-летнему. Ну, правда же. Сам Кевин Харрис недавно намекнул, что сейчас работает над целой серией новых танцевальных релизов, ориентированных именно на фестивальный сезон 2026. Так что, вполне возможно, что Satisfy — это только лишь начало большущей волны новых хитов. Вот как-то так. Итак, Кевин Харрис, Джази и Satisfy. От них берет свой старт на этой неделе с 18-й позиции. Ну, а номер 17 сегодня — это No Broke Boys. У них плюс 2 пункта, а именно Disco Lions и Tinashe. Они радуются, мы радуемся за них. 17-я позиция. No Broke Boys. Слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно, сейчас ты слушаешь Центр FM ТОП-20, ну а раньше на протяжении целой недели составляешь его, голосуя на сайте centrfm.by за свои любимые хиты. Только что был Джеймс Хайп. В этом месяце, кстати, он заметно изменил звучание своих сетов на Ибице и в Майами. Диджей начал тестировать собственные техно-хаус-ремиксы на абсолютную классику транса нулевых. Фанаты танцевальной музыки уже называют этот эксперимент одним из самых ярких гибридов сезона. Джеймс соединяет энергетику современного тек-хаус с ностальгией по золотой эпохе транса. Особенно много обсуждений вызвал его живой мэшап, в котором сочетаются Silence от Delirium и Till I Come от ATB. Я уже как-то рассказывал об этом. Музыкальные критики отмечают, что Хайп перестал ограничивать себя рамками классического хаус-звучания и создал уникальный формат клубного перформанса. Как это звучит вживую, всегда можно заценить в интернете. Ну а мы возвращаемся к нашему чарту, где хит Behavior от Джеймс Хайп сегодня удостоен 16-й позиции. И это очень неплохо.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, ты слушаешь Центр FM ТОП-20, и тебе за это большое спасибо. А еще больше спасибо за то, что составляешь его все там же на Центр FM BY. Давай-ка дальше двигаться, но прежде чем перебираться к очередному ТОП-5, давай будем вспоминать позиции с 20 по 16.

0: номер 20.
1: Это Jonas Blue, его Age of Desire. На этой неделе он открыл наш список лучших. Хорошо это или плохо, решает каждый для себя сам. Но трек всерьез рискует покинуть радио двадцатку.
0: Номер 19.
1: А это австралийцы Шоу с их Only You. Сегодня это номер 19 списка Центра ФМ ТОП 20.
0: Номер 18.
1: Келвин Харрис и Джази. Наши новички, ну, не новички чарта, конечно, а хит их точно новичок. Satisfy он называется. Это свежее попадание, это новинка чарта. На этой неделе свой старт берет Satisfy с 18-й строчки. Очень рассчитывает на твою поддержку уже в ближайшем обозримом.
0: Номер 17.
1: Позиция номер 17 у No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 16.
1: И, наконец, Behavior. Это суперхит теряет на этой неделе две строчки. В итоге его автор, вернее, автор ремикса на легендарный Джеймс Хайп удостоен только 16-го номера списка.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно же, время претендента в чарт Центра ФМ ТОП-20. Не будем забывать о тех самых героях, которые не в списке участников, но желают в него залететь, желают пополнить радио двадцаточку. Один из таких — это проект под названием Prospa. И прекраснейший хит Dreams он называется. Одно название говорит за себя. Сейчас зацениваем, принимаем решение. Оно будет положительным, утвердительным. Я даже не сомневаюсь в этом. Ну и дальше приглашаю тебя на сайт centrafm.by для того, чтобы поддержать эту красоту.
0: Центр ФМ ТОП 20.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыть.

0: Ждем вас.
1: Судьбоносный день в истории суверенной Беларуси. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом страны. Беларусь после обретения независимости дольше других постсоветских стран определялась с формой правления. К 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Стране нужен лидер, способный не просто взять весь груз ответственности, но объединить общество и навести порядок во всех сферах. Человек не из числа старой номенклатуры, либо политической верхушки тех лет. Тот, кто ни с левыми, ни с правыми, а с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко белорусы доверили свое будущее. Свыше 80% проголосовавших выбрали Александра Лукашенко. В Беларуси изменили правила перепланировки квартир. Теперь для устройства гидро-, пара- и звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Также больше не обязательно заключать договор строительного подряда. Работы можно выполнить самостоятельно или с привлечением специалистов. Кроме того, остекление балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. В Беларуси укушенных клещами становится все больше. В этом году к медикам уже обратилось около 18 тысяч пострадавших. Количество клещей значительно увеличилось из-за благоприятного климата, а ранней весны и теплой осени. Также высокой численности паразитов способствует увеличение численности диких мелких млекопитающих и грызунов. Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного извлечения клеща. Белавия и Аэрофлот запустили единый билет для перелетов с пересадкой. Теперь пассажирам из Минска доступны единые билеты для перелетов через Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. Первый сегмент перелета из городов Беларуси будет выполнять Белавия, далее Аэрофлот. Теперь новости наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by по телефону плюс 375-29-537-44-44. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию, зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: Заняла 15-я строчка нашей звездной радио двадцатки лучших любимых. Тот самый «Don't give up», «Не отступать и не сдаваться», да, Брайан Адамс когда-то произнес эту строчку, прекрасную строчку. Чик Кейн спродюсировал музыку, ну а Silk в настоящее время обновил эту классику, подарил ее нам под новым соусом. Не иначе как. Плюс один пункт сегодня у «Don't give up» и 15-я позиция. Действительно, сдаваться они даже не думают. Дальше же с нами команда «Offenbach». Французский дуэт продолжает активно готовиться к осеннему туру по Европе и уже подогревает интерес поклонников новыми анонсами. Недавно музыканты рассказали, что работают над расширением своего концертного шоу. В программе обещают больше живого вокала, визуальных эффектов и новых версий уже известных хитов. Offenbach хотят сделать выступление максимально живым, чтобы публика не просто слушала музыку, а ощущала себя частью большого танцевального праздника. Ну а кроме этого, дуэт намекнул, что в ближайшие месяцы поклонников ждет еще несколько новых релизов. Так что Miles Away вполне может стать только началом нового этапа для Offenbach, что было бы очень даже здорово. Сегодня в двадцатке лучших трек располагается на 14-й строчке. У него минус 3 позиции.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Enjoy This Island, тот самый легендарный, покоривший нас когда-то и, собственно, продолжающий делать это и сегодня уже в обновлении Дона Диабло и проекта Monochrome. Enjoy This Island, сегодня плюс две позиции, и в итоге чертова дюжина, 13-я строчка чарта лучших любимых центров МТОП-20 достается именно этому суперхиту. Следующими же выступят у нас артисты из Swedish House Mafia. Да, совсем недавно трио снова напомнило о себе громким выступлением на одном из крупнейших фестивалей, и поклонники обсуждают не только масштаб шоу, но и возможное возвращение группы к более активному релизному графику. В соцсетях Swedish House Mafia намекнули, что работают над новым материалом, а их последние концертные сеты все чаще включают свежие, еще совершенно не выпущенные и неизвестные треки. Музыкальные СМИ уже пишут, что команда готовит следующий этап своей карьеры, в котором будет больше новой музыки и больших фестивальных выступлений. Так что следить за Swedish House Mafia в ближайшие месяцы точно стоит, особенно поклонникам группы Oh Wait So Long же. В этой музыкальной красоте сегодня плюс одна позиция и 12-й номер нашей двадцатки.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Это Центр-ФМ ТОП-20. 20-ка самых горячих хитов недели. 11-е место.

0: Ух, мощно и красиво только что было у нас в эфире. Дэвид Гетта, Тедди Свимстоунс, да, именно они сегодня закрывают нашу первую десятку лучших. Кстати, Дэвид Гетта этим летом снова подтверждает статус одного из самых востребованных артистов мировой танцевальной сцены. Совершенно недавно он представил обновленную концепцию своего легендарного шоу «F Me I'm Famous» на Ибице, полностью переработав визуальную часть и сценографию специально для сезона 2026. Кроме того, Гетта активно тестирует новую музыку прямо на многотысячной публике. По слухам, в его ближайших планах еще несколько громких коллабораций, которые могут стать главными фестивальными хитами этого года. А почему бы и нет? Так что артист явно не собирается сбавлять обороты в нашем чарте. Его «Ганг-ганг-ганг» сегодня располагается на 11 месте, что очень даже и неплохо.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы же с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди топ-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство настанет еще напряженней, несомненно. Сейчас давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15-й строчки по 11-ю. Это важно, это интересно.

0: Итак, это Silk, это Chicane, это Bryan Adams, и это их Don't Give Up. 15-й номер списка.
1: Номер 14.
0: Это Miles Away. Это уже французский диджей-дуэт Offenbach. У Miles Away сегодня 14-я позиция.
1: 13.
0: Прекраснейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло. Номер 13. Чёртова дюжина.
1: Номер 12.
0: Мои любимчики, Swedish House Mafia. Wait so long от них. 12-й номер.
1: Номер 11.
0: И, наконец, номер 11 списка лучших. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Вот такая вот звездная команда, звездное трио и трек Gang Gang Gang. 11-я позиция списка.
1: Претенденты.
0: Конечно же, не будем забывать о претендентах Центра ФМ ТОП-20, тех самых потенциальных участников чарта, которые благодаря тебе могут стать реальными. Axwell как раз-таки один из главных действующих лиц Swedish House Mafia с хитом Whatever Tells You Own со свежим треком. Стремится пополнить ряды нашего списка лучших. И прямо сейчас тебе на оценку его суперхит. Свежий. Слушаем.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и всегда, традиционно, после недолгого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучших и любимых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, а еще и в субботу-воскресенье повторяемся. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит, хит недели, ну и до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели, так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, ну а нам пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И здесь все просто. Номер 10 — это Иманбек. Судя по всему, казахстанский продюсер окончательно перестал бояться музыкальных экспериментов, и сегодня его все чаще можно увидеть в совместных проектах с артистами из совершенно разных уголков мира, от Европы до Латинской Америки. И сам же музыкант недавно признался, что давно перестал думать категориями жанров. Гораздо интереснее, по его словам, искать неожиданное сочетание звучаний и культур. Именно поэтому практически каждая новая работа Иманбека и отличается от предыдущей. Он легко смешивает электронную музыку, поп-музыку, латинские ритмы и клубную энергетику, благодаря чему его треки одинаково уверенно чувствуют себя и в мировых чартах, и на крупнейших фестивалях. Ну, по крайней мере, это отмечают очень многие, критики в том числе. Ну, а сегодня в нашем списке один из самых красивых его релизов последних месяцев — Not You, Not You, Not You. У него минус две строчки и в итоге номер 10.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: Стильно-стильно и очень модно. Это Тиесто. Очевидно, что этот легендарный супер-диджей вновь переживает настоящее творческое перерождение. После нескольких лет экспериментов с поп-звучанием музыкант все чаще возвращается к тому самому эмоциональному саунду, благодаря которому когда-то он стал одним из главных диджеев планеты. Сам Тиесто признается, что сегодня электронная музыка переживает очень интересный период. По его мнению, слушателям вновь хочется красивых мелодий, мощных эмоций, музыки, которая остается в памяти надолго. Именно поэтому он все чаще использует атмосферные синтезаторы, длинные музыкальные развития и фирменную энергетику, которую его поклонники полюбили еще много-много лет назад. Ну и судя по тому, как стремительно поднимается вверх его «Don't Lose Your Head», этот выбор артиста оказался абсолютно верным на этой неделе в списке лучших и любимых у хита плюс 3 позиции и 9 номер. Мы же настраиваемся встретить 8-ю строчку. Номер 8 на этой неделе это господин Fatboy Slim и, конечно, команда Rolling Stones, их Satisfaction Skank. Плюс 1 пункт и 8-я позиция. Лови через минуту.
1: ТОП 20. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Британец Fatboy Slim. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Казалось бы, легендарную Satisfaction группы Rolling Stones за десятилетия переиграли просто сотни раз. Но Норман Кук, это настоящее имя Fatboy Slim, сумел сделать то, что удается далеко не каждому. Вдохнуть в классику совершенно новую жизнь. Сам музыкант не раз говорил, что хорошие песни не имеют срока давности. Главное посмотреть на них под другим углом. Именно так появился Satisfaction Skunk. Дерзкий, энергичный, очень фестивальный взгляд на одну из самых известных рок-композиций в истории. Сегодня этот необычный эксперимент снова двигается вверх в нашем чарте. У него в списке номер 8. Это очень здорово. Ну а седьмая позиция — это проект D.O.D. Этого британца в настоящее время называют одним из самых ярких представителей новой волны танцевальной музыки. Любопытно и то, что, несмотря на растущую популярность, сам музыкант по-прежнему работает практически так же, как и в самом начале своего пути и в самом начале своей карьеры. Он признается, что лучшие идеи приходит не в дорогих студиях, а дома, поздно вечером, когда появляется возможность спокойно экспериментировать со звуком. Многие мелодии, которые позже становятся хитами, сначала рождаются буквально из нескольких аккордов, записанных на телефон. По словам D.O.D., главное не пытаться угадать следующий тренд, а просто создавать красивую музыку, которая вызывает эмоции. И кажется, именно эта искренность помогает его трекам снова и снова находить своего слушателя. Сегодня у Confession немного теряет этот хит позиции в Центр FM ТОП-20. У него минус 2 пункта, но, согласись, звучит он все так же здорово. D.O.D. Confession, минус 2 позиции и 7-я строчка Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Вот есть артисты, которые постоянно гонятся за трендами, а есть те, кто сами становится трендом. Я сейчас о Бобби Синкларе. Это французский маэстро хаус-музыки, как раз явно тому пример. Любопытно, что совсем недавно в одном из интервью Боба спросили, почему его музыка уже больше 20 лет ассоциируется с летом, морем и хорошим настроением. Ответ оказался очень простым. Синклар признался, что он никогда не пишет музыку специально для чартов. По его словам, каждый новый трек должен прежде всего вызывать улыбку у него самого. Если во время работы над ним появляется ощущение отпуска, солнца и свободы, значит, песня обязательно найдет своего слушателя. И, кажется, эта формула работает просто безотказно. Несмотря на то, что сегодня I Can't Wait немного потерял в чарте, у него минус 3 позиции, трек по-прежнему остается одним из самых ярких релизов этого сезона. В нашем списке у него 6-й номер. Мы продолжаем. Центр FM ТОП 20.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: И позади у нас еще одна пятерка хитов недели. Впереди же самое интересное. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в радио двадцатке с 10-й строчки по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Not you. Даже не знаю, кому это адресовано, это неизвестно, но адресовал это все дело Иман Бек, Софья Райс и Луиза Солнца. Именно это трио артистов. У них 10-й номер.
1: Номер 9.
0: Здесь уже правильная, серьезная, танцевальная. Don't lose your heart. Называется она именно так. Это Тиесто. У него 9-й номер.
1: Номер 8.
0: Номер 8 с твоей легкой руки отправляется хиту Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и, конечно, легенды Rolling Stones.
1: Номер 7.
0: Музыкальная красота от D.O.D. под названием Confession. Сегодня 7-й номер списка.
1: Номер 6.
0: И, наконец, вот он, Боб Синклар. I Can't Wait. Номер 6 чарта лучших и любимых центров FM ТОП 20 по твоему решению.
1: Претенденты.
0: Ну и давай-ка еще одного претендента послушаем с тобой. Это Кэшмир, это его Ultra Love. Он снова пытается пополнить ряды списка центров FM ТОП 20. И кто знает, может быть, на этой неделе как раз-таки у него все и получится. Только от тебя зависит все, от твоего решения. Если трек нравится, поддержи его лайком. Не поленись, загляни на Центр FM Buy, наш официальный сайт, и проголосуй за Кэшмир.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Общая стоимость проектов составит 164 миллиона долларов. Среди проектов – птицеводческие кластеры, текстильная фабрика, а также предприятия, которые будут заниматься хранением и переработкой плодово-овощной продукции. Сейчас в Узбекистане работают 250 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси 110 узбекских предприятий. Белорусскую атомную станцию сегодня с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. Свыше 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов. Белорусы смогут въезжать в Гибралтар по обычным шенгенским визам. С 15 июля на этой территории Великобритании заработают пограничные правила шенгенской зоны. Новшество предусмотрено соглашением между ЕС и Великобританией. Договор формально не включает регион в Шенген, но убирает физический барьер на границе с Испанией. Раньше для такой поездки белорусам требовалась специальная местная или долгосрочная британская виза. Теперь попасть туда с испанской стороны можно будет свободно, так же как и с Франции в Монако или из Италии в Сан-Марино. Белорусская железная дорога возобновляет движение всех поездов на городских направлениях, которые связывают столицу с городами-спутниками. На период ремонтных работ подвижной состав городских линий временно замещался составами серии R9. Сейчас пассажиры вернулись на привычные маршруты с комфортным расписанием. Обновленные поезда будут курсировать по трем основным направлениям: Минск-Беларусь, Минск-Красное Знамя и Минск-Рудинск. Пассажиропоток на данных участках традиционно остается высоким. А теперь новости от наших деловых партнеров. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Мотор FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, Биби Рекса – одна из тех артистов, которая никогда не боялась быть честной со своими поклонниками. Совсем недавно певицу спросили о том, что за годы ее популярность оказалась самым сложным для нее, и ответ многих удивил. Биби призналась, что самым тяжелым испытанием для нее были вовсе не концерты, гастроли или работа в студии, а постоянное желание соответствовать чужим ожиданиям. Сегодня, по словам звезды, все изменилось. Она больше не пытается понравиться абсолютно каждому, а вместо этого делает ту музыку, которая нравится ей самой. И именно после такого вот внутреннего освобождения, как признается Биби, творчество снова начало приносить ей настоящее удовольствие. Кто знает, быть может, именно поэтому ее новые песни звучат настолько искренне и здорово. Сегодня New Religion немного теряет в чарте лучших центров FM ТОП 20, но продолжает оставаться в числе самых сильных и стильных хитов нашего списка. О, New Religion номер 4. Но номер 3 достается Хюгелю. Послушаем его совсем скоро. Дождись. Тебе понравится его I'm Moving to the Sun.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Белорусский

0: Итак, это наш главный прорыв недели. Французский диджей Хьюгель, он совершает впечатляющий рывок сразу на 4 позиции вверх. Вообще, сегодняшний успех музыканта сложно назвать случайностью. В принципе, за последние несколько лет он стал одним из главных популяризаторов латинского хауса во всем мире. Его фирменное звучание очень легко узнается, буквально с первых секунд, с первых аккордов. Ну а новые работы регулярно появляются в сетах лучших диджеев планеты. Сам же Хьюгель однажды очень точно сказал: «Я хочу писать музыку, под которую люди вспоминают лучший момент своей жизни». И суть по тому, насколько тепло публика принимает его новые треки, цель уже давно достигнута. Сегодня «I'm moving to the sun» становится бронзовым призером нашего списка лучших и любимых. Это просто прекрасно. Поаплодируем Хьюглю за третью строчку, ну и, конечно, встретим вторую. На этой неделе серебра чарта удостоены Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их именно «Save Me Tonight». У него минус один.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. Похоже, что звезда сейчас переживает один из самых интересных этапов своей карьеры. После десятилетий на мировой сцене Джей Ло все чаще признается, что наконец перестала жить в постоянной гонке за идеальным образом. В одном из последних интервью певица очень честно рассказала, что раньше болезненно воспринимала любые неудачи, будь то критика, не самый успешный фильм или очередной громкий заголовок в таблоидах. Сегодня же она смотрит на все совершенно иначе. По словам певицы, опыт научил ее одной простой вещи. Невозможно нравиться абсолютно всем. Гораздо важнее оставаться честной перед собой и продолжать делать то, что действительно любишь по-настоящему. Каждая ошибка делает тебя сильнее. Главное не переставать двигаться вперед, говорит звезда. Глядя же на то, с какой энергией она продолжает записывать музыку, сниматься в кино, собирать многотысячные залы и площадки, становится ясно, слова точно не расходятся у нее с делом, это просто очевидно. На этой неделе Save Me Tonight. Пусть и потерял одну строчку и оказался в чарте лучших на второй позиции, тем не менее, не стал менее любимым нами. Ну, не правда ли? Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и Save Me Tonight. Минус один пункт. И сегодня это серебро списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а у нас уже прям по курсу номер один чарта. Несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавит парад лучших из лучших на этой неделе. А перед этим давай-ка лишь вспомним, кто же сегодня расположился в списке с пятой позиции по вторую.
0: Номер пять.
1: Напомню, номер 5 на этой неделе тот самый Broken Strings. Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман и это Катрина Райан. Двигаемся дальше.
0: Номер 4.
1: Это уже Биби Рекса, это ее New Religion. Реверсия легендарного от проекта Spaceless. Четвертый номер.
0: Номер три.
1: Французский диджей Хюгель, его «I'm moving to the sun» сегодня становится бронзовым призером чарта, причем у него сразу плюс 4 пункта. Третья позиция.
0: Номер два.
1: Лидер же чарта прошлой недели сегодня у нас только лишь второй. Save Me Tonight. Дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. У них серебро чарта. Ну, а у кого же золото? Кто номер один? Оставайся. И через несколько минут все обязательно узнаешь.
0: Центр FM ТОП-20. Белорусский

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и финал, вот и кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. Сегодня номером один на этой неделе мы объявляем артист по имени Алок. Без преувеличения, он один из самых влиятельных электронных музыкантов современности. За последние годы бразильский диджей сумел сделать то, что удается единицам, превратиться из звезды талантливой танцевальной сцены в артиста, который вдохновляет миллионы людей далеко за пределами музыки. Сам Алок не раз говорил, что настоящий успех измеряется вовсе не количеством наград или прослушиваний. Для него гораздо важнее понимать, что его музыка помогает людям хотя бы ненадолго забыть о повседневных проблемах. Может быть, именно поэтому каждый его концерт — это не просто диджей-сет, а настоящее шоу, наполненное светом, эмоциями и невероятной энергией. Это уж точно. Ну а каждый новый хит старается делать таким, чтобы он оставлял после себя не только красивую мелодию, но и ощущение чего-то светлого и настоящего. На этой неделе Dive Into The Ocean совершает уверенный рывок сразу на 3 позиции вверх и становится новым лидером нашего списка лучших, нашего звездного хит-парада. Остается лишь поздравить Алока и Portugal The Man и, несомненно, с заслуженной победой Dive Into The Ocean. Главный хит этой недели. Встречаем его через несколько минут. Перед этим лишь маленькая напоминалочка для тебя. Я напомню, что чарт лучших и любимых Центр ФМ ТОП-20. Твоему вниманию здесь, в эфире Центр ФМ каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Ну, а также по субботам и по воскресеньям мы слушаемся для того, чтобы сделать выход приятнее, ярче, веселее, в конце концов, и музыкальнее. Меня зовут Глеб Глебов. Как обычно, я тебе желаю хороших, ярких и нескучных выходных. Ну и, конечно, предлагаю прямо сейчас встретить и порадоваться. Dive Into The Ocean. Приятного прослушивания. Алок и Portugal The Man. Это и есть номер один списка на этой неделе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: 20. Погода на Центр ФМ.
1: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну вот так продолжается вечер пятницы на Центр ФМ, очень музыкально. Goodbye называется этот хит. Иван Соловьев у нас в эфире, белорусский проект. Ивану мы действительно говорим goodbye, но лишь временно. Хит прекрасен, поэтому появится скоро снова. 19:10 же на часах, и дальше в ближайших музыкальных планах здесь появление диджея Алифа Арбена. Проект Audien тоже впереди. Мы обязательно послушаем с тобой проекты Читкос, Боб Синклар, ну а также Алок и Дженнифер Лопес. Да, Алок и Джей Ло написали хит «Everything's Fine», называется он, свежий. Прямо сейчас будем с тобой заценивать.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Ну вот и Buff & Beyond с такой красотой у нас в эфире. Здесь, ну, конечно, Salt & Night Shepherd, именно этот суперзвездный танцевальный дуэт, тоже помогли писать музыку. Половина восьмого в стране, значит, снова время новостей здесь. Ну а дальше эту пятницу, вечер пятницы, продолжим с топовой и классной музыкой. Я продолжаю готовить тебя, разминать перед нашими вечерними радиошоу, посвященными исключительно танцевальной музыке. Эдвард Майя здесь выступит со своим «Дежавю скоро». Gangs & Boys Noise здесь, Get Away от них. И, наконец, Кайго, Халид Гриффин и Медуза впереди. Этот суперпроект и трек Save My Love от них. Это все будет, но будет минут через две. А пока будут новости.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
2: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Общая стоимость проектов составит 164 миллиона долларов. Среди проектов – птицеводческие кластеры, текстильная фабрика, а также предприятия, которые будут заниматься хранением и переработкой плодово-овощной продукции. Сейчас в Узбекистане работают 250 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси 110 узбекских предприятий. Впечатляют и перспективы, о которых договорились президенты Беларуси и Узбекистана. Один из основных итогов официального визита в нашу страну главы Узбекистана – подписанная декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Также лидеры согласовали принципиально новый подход в отношениях. Подтверждена цель выйти к 30-му году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Судьбоносный день в истории суверенной Белоруссии. 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом страны. Беларусь после обретения независимости дольше других постсоветских стран определялась с формой правления. К 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Стране нужен лидер, способный не просто взять весь груз ответственности, но объединить общество и навести порядок во всех сферах. Человек не из числа старой номенклатуры либо политической верхушки тех лет. Тот, кто не с левыми, не с правыми, а с народом. Именно молодому политику Александру Лукашенко белорусы доверили свое будущее. Свыше 80% проголосовавших выбрали Александра Лукашенко. БелЖД назначила на Купалье в Александрии 14 дополнительных поездов. Масштабное гуляние в агрогородке пройдут уже в эти выходные. Помимо поездов региональных линий эконом-класса подключат и межрегиональные маршруты. Добраться на праздник без пересадок смогут жители самых разных регионов страны. Составы будут курсировать из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. Расписание составлено так, чтобы гости успели к началу программы и смогли без проблем вернуться домой после ночного праздничного гала-концерта. Помимо колоритного города ремесел, в этом году гостей удивят большим сырным фестивалем и ярким авиашоу. А теперь новости от наших деловых партнеров. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: 19:44 минуты в стране, пятница, да, Центр ФМ продолжается, много-много всего интересного запланировано на сегодня, впрочем, всегда можно встречать здесь только топовую лучшую музыку, музыку, которую мы не просто слушаем, а под которую еще и танцуем, устраиваем себе настоящий праздник этой музыки, и в конце концов танцпол приходит прямо к тебе домой, если тебе лень выбираться из собственного дома, если ты отдыхаешь, получаешь удовольствие. Ну и, конечно, как и обычно, в эти минуты я с маленьким анонсом того, что же нас ждет впереди сегодня и вечером, и ночью, между прочим. Не забывай, пожалуйста, о том, что в 10 часов вечера мы встречаемся с господином по имени Афро Джек и его Джейк Трейдио. Радио-шоу целый час супер музыки и танцевальной музыки. И только танцев, конечно, от него, от Афро Джек. Та же самая история. Стартует ровно в 11, только уже во главе с Ники Ромеро. Он представляет нам вновь свежий эпизод своего шоу под названием «Протокол». Кроме того, ровненько в полночь нас ждет встреча с господином по имени Рихаб и его киберпанк-шоу. Это еще один час супермузыки уже от этой мировой звезды, диджейнга. А в 9 часов вечера, в 21:00, стало быть, я приглашаю тебя с большим удовольствием в наше лайв-шоу Drive Mix. Оно же готово и остается дело за малым. Не только послушать, но и потанцевать в нем. Но и опять-таки, совсем скоро, без малого через 15 минут мы встречаемся в центральной станции с Кириллом Таргонским, с которой все, собственно, и начнется этим вечером. Не пропусти все самое интересное здесь. Пока. Готовься, настраивайся. Ну а ровно в 8. Делай громче.
1: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Центр FM.

0: Около 20 градусов тепла в субботу в Беларуси и везде небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 82-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Мартин Хоргер, Шерманологи, Скриллекс, Соломон, Марлон Хофстад, Медикс, наш постоянный блок ID-бокс с белорусскими специалитетными треками и много других интересных релизов. Будет круто, мощно. Ищу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод RJ, Пол Окенфолд и Planet Perfecto Nights с треком Resurrection.

фоне звучит Александр Спарк «Спектрум» на центральной станции. Спарк уже классик белорусской транс и прогрессив сцены. Его треки издавались на таких легендарных лейблах, как Armada, Future Sound of Egypt, а также Interplay и Suanda. Спарк — создатель специалитетного фестиваля Trans Fusion. А теперь вы можете услышать его сет живаком 18 июля в субботу на проспекте Победителей у Дворца спорта на центральном городском рейве радио Центра FM в рамках фестиваля «Настроение лета». Помимо Александр Спарк в лайнапе будут Катя Оушен, Соболь и Катя Кейси, Глеб Глебов. Все как мы любим.

Beckenfold, Planet Perfect Nights, Resurrection, Neil Six, Out of My Head, Martin Horger, Rave, Gim, Paroukaville, Festival 26, Alexander Spark, Spectrum, Anaphonia, звучит Above and Beyond, Major Drop. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Eat Everything Eat Decent, Moonblower, Skrillex и Salomon, Рампта. А прямо сейчас Shermanology и

новостям. 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной станции. Катя Оушен, Александр Спарк, Соболь и Катя Кейси, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Приходите.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Party Boy 69 и Кетама, Pumpin, Marlon Hofstadt, Party People, наш постоянный блок с белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро, а прямо

Акция для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Это «Центральная станция». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться.

Вы на центральной станции. И наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие белорусские релизы. И сегодня у нас спешалитетный взгляд в прошлое. Релиз от белорусского продюсера Соболь. Тебе. Это центральная станция. ID-Box. Сергей будет со своим мощным сетом, полным душевных и любимых хитов, живаком 18 июля в субботу на проспекте Победителей у Дворца спорта на центральном городском рейве «Радио Центр ФМ» в рамках фестиваля «Настроение лета». В лайнапе также будут Катя Оушен, Глеб Глебов, Катя Кейси, Александр Спарк. Живи на полной громкости. Заходите.

Центральная станция. Вы на Центр FM, и это Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Новый трек.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Радио Центр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым. Champagne drip, velvet seats, slow burn bass lines underneath.

0: временных ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: и прибыли неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Проверять географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Jacked Radio. With Afrojack.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Studios, the ultimate source for the art of dance music.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Radio.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Ньюса. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.